0: водка.
1: Звуки балалайки.
2: У старой шуме жили сива баба. Унука ей кумала жаба. Тусти вук, лютко лук, а златна рибица на шкергима гривица. Pogledajte samo medu bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda. Suvo meso, ovčica i bijeli deda. Koji tek